0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Так оборонім, засеем, збудуем. С тобою, країну свою.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Что ты шепчешь мне?

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У соцсетках усё чаще белорусские пишут про жах, пережитый у родильнях природах.
2: Абыяковое ставление до будущей мати, игнорование её кепского стану, адмова у кесаровым сячэнні, адмова у анестезии. Спіс можно протягивать.
1: Як вынік, тяжкий стан новороджаных и самих женщин, яким доводится годами приходить у себе после родовых травмов и физичных, и психологичных.
2: У коментарах под такими историями многие признаются, что после пережитого досвіду их никто не примусит нараджать.
1: Дык что хавается за таким ставленням до жанчын у родильнях? Особливо, коли уличить, что держава усими силами заохвочвая белорусок становиться мати.
2: У межах программы «Беларусь-2030» тему обмерковали журналистка Ольга Лойко и доктор-гинеколог Станислав Соловей.
3: Вопрос, который, наверное, задали бы многие белорусские женщины к вашей ипостаси акушера-гинеколога. Да? Вот эти жалобы на не очень хорошее отношение, обращение...
4: На откровенное хамство, давайте говорить проще. И насилие в родах.
3: Именно. Это объективно, потому что...
4: Объективно.
3: Потому что госы пытаются рассказать, что это такой, значит, потребительский экстремизм вот в медицине, да?
4: Бьет, значит, любит. Можно продолжить пример.
3: Типа того, да. В лучших, своими лучшими побуждениями пытался, так сказать, нарушение не выявлено.
4: С точки зрения здравоохранения, которое есть в Беларуси, а в чем вообще проблема? По факту, мама здорова? Ребенок здоров? Да каков жив?
3: Ну, мама в смысле.
4: Жива?
3: Да.
4: Жива. Ребенок жив?
3: Жив.
4: Более-менее здоровый? Какие тогда вообще вопросы? Вы что, сюда пришли, чтобы вам по головке гладили? Вот сделали? Радуйтесь. Примерно то же самое, что стоматологи без обезболивания. Ну, сделает. Зубы-то здоровые. То, что вы при этом страдаете, какое у вас дело? То есть объяснить...
3: Ну, ладно, страдаем, но хуже же результат. Все медики говорят, стоматологи, что если не обезболивать, получается хуже, потому что пациент дергается без... Не досверли.
4: Нет, хуже, чем что? Пациент... С пломбой. Какие вопросы? Так и здесь. Вот если мы, допустим, поговорим, к примеру, с англичанкой и скажем, что эпидуралка – это, ну, не то, что по желанию, это будет вопрос в смысле, как вот, а вот, ну, как? То есть человек отказывает от эпидуральной анестезии, это, ну ладно, хорошо, отказывайтесь. В Беларуси попробуй еще ее добейся, без, если нет, на то не редких и, не дай бог, встречаемых медицинских ситуаций. Цель нормального здравоохранения – помочь человеку, и в идеале не только его физическому состоянию. Там есть очень старые эти красивые легенды про если не стало больному легче после разговора с врачом, но все это оставим для, как бы так правильно выразиться, уже другой дискуссии. В глобальном плане все очень просто. А какой смысл белорусскому здравоохранению меняться? То есть у нас очень жестко карают за любые косяки с акушерской помощью. Это прям слетают и ночмеды по тюрьмам таскаются, и заведующие. Поэтому женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел. Поэтому нахамить, нагрубить, ну, вместо обезболивающего можно наорать. А что ты сделаешь? Нет. Во-вторых, зарплата врача зависит или медсестры от этого? Нет. Ты можешь к какому-то другому роддому пойти, если захочешь. Ну, можешь, но это нужно платить там деньги и прочее. И там будет примерно то же самое. Парадокс. У нас очень сильно снижается количество родов, но у нас до сих пор при том инфраструктуре, что есть в Минске, есть палата там трехместная, к примеру, даже двухместная. Вот зачем? У нас есть огромный коечный фонд, который мы заполняем искусственно, и при этом создавая просто неудобства, просто потому что мы так привыкли. Отсутствие от бедности и от плохой подготовки обезболивания в родах – это кощунство. Отсутствие нормального инструментария – это кощунство. И стоит понимать, что у нас очень короткий период обучения, и, по сути, врачи дорастают уже в, скажем так, на первом рабочем месте. Соответственно, если все твои коллеги орут на пациенток или обзывают, ну, может, так и надо. И ты же искренне потом пытаешься, ну, да, наверное, ну если они так делают, значит, работает же. Если там мастер ругается матом, когда бьет молотком, значит, так, наверное, и секрет. То есть, это такой откровенный пережиток, с которым очень сложно бороться, но стоит понимать, не проблема во врачах. Эта проблема в обществе не приходит в медицинский университет. На отбор, вы там хотите грубить, хамить? Да, вы акушер-гинеколог. Вы там ненавидите женщин? Вы акушер-гинеколог. Что происходит за эти там 7 лет, что мы получаем твоих врачей? Ну, это не с этим подростком проблема, кто пришел в медицинский. Это, к сожалению, это то, что у нас имеется.
1: Медицинскі садизм у відносинах до тяжарних – одна з проблем білоруської медицини, якою необхідно вирішать як мага хучей, каже доктор-гінеколог Станіслав Соловей. А про інші проблеми – далі у програмі «Євразум» і розмові з доктором журналістки Ольги Лойко.
3: Когда мы говорим об эффективности системы, понятно, что есть разные объективные критерии, да, там и на душу населения, и по проценту ВВП, понятно, да, но есть еще такой показатель работы системы, как коррупция или подозрение в ней, да, и вот, ну, белорусские медики, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной.
4: Системная ли проблема коррупции в автократии, ну, или в диктатуре? Ну, конечно, это системная проблема. И если говорить, в принципе, про коррупцию, понятие коррупции может очень сильно разниться от условной Европы и от Беларуси. Например, прокуратура когда-то очень сильно, или Следственный комитет, уже не помню, озаботились тем, что белорусским врачам фармкомпания платит поиску за рубеж на конференцию, или хирургов забирают, везут там, условно, в Германию или там, в Турцию, учат ставить какой-то протез, какую-нибудь систему иностранную, и это им идет бесплатно, а они считаются коррупцией. Во всем мире это в порядке вещей, фармкомпания заинтересована в том, чтобы их продукцией врачи пользовались, поэтому они помогают им научиться. Понятно, что продукция сертифицирована, все как положено, но они это делают, и это не воспринимают коррупцией, но опять-таки оно в том числе не воспринимается, что за зарплату европейского врача, ну, поехать в Турцию, это как бы не роскошь. Это, ну, захотел, поехал, в чем проблема. Для белорусского нюансы. Про коррупцию, ну, можно привести абсолютно не пахнущий коррупцией факт, что в США есть FDA, организация, которая отвечает за лицензирование всего, что попадает на рынок США касаемо здоровья. Продукты питания, медицинские изделия, лекарства. То есть эта организация очень мощная, очень влиятельная, и, соответственно, бюджеты там просто астрономические с точки зрения, знаете, лекарства, которые продаются. Это очень большой бизнес, или тем технология. И 9 из 10 последних руководителей FDA почему-то после увольнения сразу же идут на руководящие позиции в Big Pharma. Ну, тут понятно, что они компетентны в любом случае, но очень тонкий вопрос. Белорусская прокуратура 100% зацепилась, что вот специально пошел туда, потому что заранее уже прикормил их, заранее какие-то услуги им делал, и теперь это им возвращается. Можно вспомнить приказы Лукашенко в духе не пускать чиновников в бизнес. В США почему-то коррупция не считается, хотя там очень жесткая налоговая.
3: Ну, там и президенты могут в консалтинг идти, и им за это, в общем-то, ничего не будет.
4: Там есть бывшие президенты, можно уже с этого, живые.
3: Вот, это был следующий вопрос на самом деле. Да, ну, на самом деле, если мы говорим про зарплату медиков, я вот тоже выписала, ищут РНПЦ онкологии в Боровлянах, уважаемое учреждение, ищут медиков на зарплаты от 1800 до 3800 белорусских рублей. Нужен врач УЗИ диагностики 3800, врач-патологоанатом 3800, врач-офтальмолог 3000, врач-лаборант 2500, помощник врача-эпидемиолога 1800.
4: А, напомните, пожалуйста, какая нынче средняя зарплата в Беларуси официальная?
3: Ну, 3000.
4: Если мне не изменяет память, в одном из воевуд в среднем зарплата молодых врачей, пришедших просто в первый год резидентуры, то есть это, можно сказать, наша, ну, условно говоря, что-то похожее на нашу интернатуру, только более долгое, получать зарплату при, в принципе, стандартной нагрузке, то есть не без гормональных переработок, а нагрузка более-менее соответствующая средней по стране, получать зарплату в два с хвостиком раза больше, чем средняя по этому же воеводству. Ну, вот точно есть чем сравнивать.
3: Ну, то есть это те самые 7 тысяч в белорусских рублях, ну, если экстраполировать, ну,
4: грубо скажем,
3: соотношение.
4: Да, стоит понимать, что в Польше зарплаты врачей уже перебивают все возможные потолки даже здравого смысла, с этим уже пытается что-то государство, но это была вынужденная мера. Не потому, что в Польше так любят врачей, хотят для медсестер, хотят, чтобы они жили там лучше всех в стране, а просто потому, что они почему-то, зараза, уезжают на Запад. Дипломы признаются, язык выучить, ну, тяжеловато, но можно, и просто врачи массово
3: интегрировали. Ну, тем более, если они в школе хорошо учили немецкий, допустим, а здесь в школе все учат немецкий.
4: Ну, грубо скажем, да. Во-вторых, стоит понимать, что европейский диплом, выдан в Европейском Союзе, он, в принципе, равнозначен. То есть ты сдаешь те же экзамены, грубо скажем, на другом языке, и получаешь работу в Германии. Поэтому, хочешь не хочешь, полякам пришлось поднимать зарплаты, снимать ограничения на переработки, И сейчас потиху пошла обратная волна, когда польские врачи из Германии возвращаются просто на потому
3: заработки.
4: Что... Да, на заработки. Просто потому что в Германии довольно жестко с переработками. То есть там тот же принцип, что и, например, у диспетчеров, у водителей фур. То есть 8 часов ты проехал водитель фуры, будь добр, отдыхай, ты не имеешь права выехать дальше, ты опасен. В Польше это снято просто по той причине, что они затыкали кадровый дефицит. Теперь рынок немножко насытился, поэтому и для врачей, и мигрантов чуть прижимаются условия более уже, ну, не то чтобы тяжелыми, а вменяемые. То есть раньше можно было приехать просто эти места, где ты будешь работать, и если есть 3 года стажа, этого уже хватит, чтобы тебя просто взяли. Сейчас уже изволь предоставить бумагу, что ты официально знаешь польский язык на уровне B1. Это, в принципе, такой немаленький труд. То есть постепенно приходит к тому, что, ну, как должно быть, ну, странно, что врач может не владеть языком, на котором он должен общаться с большинством пациентов. Ну, это опять-таки рынок чуть насытился.
3: Да, но на самом деле, даже если сравнить вот эту зарплату со средней белорусской, что мы, собственно, сразу и сделали, да, ну, честно говоря, вот, ну, это провоцирует коррупцию, вот эту обычную, рядовую, которая даже коррупцией не воспринимается, да, больной пациент, да, ну, я не могу прийти к врачу с зарплатой в 3000 белорусских рублей, и ему, извините, если он мне сделал операцию, да, поставил 2 стента, и я вышла играть в теннис, да, я прям не могу не положить ему...
4: Здесь, опять-таки, стоит понимать разницу, она очень тонкая. С одной стороны, если вот я иду просто по улице, вот никого не трогаю, просто подхожу к прохожему и говорю, слушай, вот тебе $100. Вот просто потому, что я в хорошем настроении, я хочу подарить тебе $100. На! То, что тебе дают сразу коррупционерам, по логике есть все-таки разница между коррупцией, когда я говорю, что хочешь, чтобы я тебе поставил стенты, вот плати $200 или не поставлю. Вот это коррупция в чистом виде, которая должна караться. Если же я выписываюсь и хочу сказать спасибо в виде коробки конфет, бутылки коньяка.
3: Вкусная благодарность фактически.
4: Денег. То да, с одной стороны, это немножко серый момент, потому что попробую найти здесь грань. С другой стороны, если юридически вас не связывают, пациент уже выписался, ну, да, это доход, который, по идее, надо бы декларировать, но по факту все-таки это нельзя ставить знак равно между ними.
3: Безусловно, и я поэтому вот говорю, что это такая, ну, бытовая коррупция, не коррупция, да, но и поймите пациента, да, вот, ну, мне реально оказали услугу.
4: Наследие Советского Союза, по большому счету.
3: Я, да. Ну, я объективно понимаю, вот в Польше мне это в голову не придет, не потому что я тут как-то по-другому мыслю, потому что я прекрасно знаю, что зарплата врача сильно больше моей, и больше айтишниковой, и больше топ-менеджерской в большинстве отраслей, да. И у меня не возникает даже мысли, да. Моего искреннего спасибо абсолютно достаточно.
4: Как говорил один из очень известных оперирующих гинекологов, работающих во Франции, то есть человек с регалиями просто, ну, ему ровных в Европе, может быть, по пальцам одной руки. Он сказал, что, ну, иногда пациентка может мне бутылочку вина принести в качестве благодарности. Ну, это, в принципе, я понимаю. Это не коррупция, просто доктор, хочу сказать вам спасибо, и это будет смотреться всеми нормально. То есть, ну
3: это букет цветов, фактически.
4: Да, да, да, да. Просто вот наше вам спасибо, и все понимают, что доктор не бедствует, он не в режиме выживания, он не думает о том, что, как прокормить семью, потому что, ну, я бы не хотел, допустим, играть под скальпелем у человека, который больше думает о том, как ему платить учебу ребенка, чем о, условно говоря, там, моей печени утрированно. Ну, к сожалению, в Беларуси это факт.
3: Спасибо, Станислав. Спасибо, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь-2030», совместный цикл Банка идей и Еврорадио. В студии были Станислав Соловей и я, Ольга Лойко. Пока.
4: До свидания.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Евразум».
1: НАТО ударить по Беларуси у выпадку российской атаки. Як успрымать заяву генерала?
5: Это гучить с белорусского пункта глядения вельми дренно и прикро.
2: Путин погражает Европе и целуется с Трампом. Чего чакать Украине?
6: Эти гульни с Путиным для США не являются приоритетом. Для их застается и будет приоритетом супредстояние с Китаем.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

Для Украины открылись еще два кластера перемоваў об сябровстве в Евразии. Беларусь творая так званый национальный контур штучного интеллекту. Верники православной церкви отзначают сегодня свято Покровы. Взял

0: І пригадаємо, які сьогодні день офіційно у Білорусі, день маті 14 кастрычніка, означається. Сьогодні святкується год білоруської жінчини, так само об'явлений режимом. Як почувають себе білоруські жінчини, які вимушено виїхали у заміжжя від переслідування уладів, що їх хвилює і у чому вони мають потребу? Про це та інше моя колега Тетяна Смоткіна погутрила з представницею ініціативи «Ружовые хустки» Юлией.
1: Все, кто выезжает, это огромный уровень стресса, это огромное давление, которое связано с вынужденной миграцией. Все это не добавляет ни одной из женщин здоровья.
2: Напомню, вы все ж таки мониторите потребы там политвязанок и вот тех женщин, которые выходят за крату у Беларуси. Вот что вы можете сказать про основные потребы женщин? Вот когда они выходят, что они, прежде за все, потребуют?
1: Их очень много в паблике, и про их проблемы, то, что им необходимо, они это и сами проговаривают, и большое количество организаций работает. Но мы в том числе работаем с репрессированными женщинами, которые вынужденно покидают Беларусь. Конечно, самое базовое, это вопрос сначала стоит легализации, потом стоит вопрос трудоустройства. Потому что, к сожалению, мы находимся все в такой ситуации, когда очень много классных экспертов, специалисток повыезжали, и с учетом особенностей законодательства, ситуации, в которой они находятся, они не могут себя реализовывать по тем профессиям, которые у них были внутри страны, и им приходится очень часто идти на низкооплачиваемые работы, на работы, которые не соответствуют их компетенциям, навыкам. А вот какой-то программы, которая бы помогала, поддерживала в плане именно трудоустройства, эффективно работающей, скажем так, мы в настоящее время не видим, и, конечно, вот очень бы хотелось, чтобы именно эти вопросы, вопросы трудоустройства грамотного, они закрывались. И опять же, я вот все-таки хотела бы еще раз проговорить. Про женщин-политзаключенных говорят очень много. Но кроме женщин-политзаключенных есть огромное количество других репрессированных женщин, которых нету в паблике, про которых никто не говорит. Наши волонтерки помогали и помогают женщинам, которые, например, в Литве проходят лечение от онкологических заболеваний. Это тяжелейшее лечение, это химиотерапия. Понятно, что в рамках там Содры они получают это лечение бесплатно, но когда ты один и находишься вот в таком состоянии, тебе в обязательном порядке нужна помощь. И на помощь этим женщинам приходят точно такие же репрессированные женщины, которые их поддерживают, которые им помогают там готовкой, помогают уборкой, присматривают за детьми, пока они находятся на лечении, например, потому что им реально просто некуда идти. И если другая белоруска не придет, не возьмет на себя вот эту работу, вот эту вот помощь, ничего не будет. А это на самом деле, это тяжелейший труд, потому что остаться одной, и тебе необходимо где-то жить, ты должна что-то есть, тебе необходимо там какие-то базовые потребности свои, там гигиенические и все остальное закрывать. И если не придет другая женщина и не поддержит и не поможет, я просто не представляю, как по-другому в этой ситуации можно выжить.
2: Я видела про белорусскую солидарность, а что есть вот такая вот жаночая солидарность, я, широко кажучи, не ведала. Тому, например, коли у жанчыны там штосьці адбудзецца цяжкая нейкая сітуацыя, звязаная са здароўем, то бок можна да вас звяртацца праз чат і пісаць туды і атрымаць такім чынам
1: дапамогу. Да, беларускі ніколі нікому не адказваюць в помощі. Я понимаю, что, может быть, медийна во многом всё-таки медийная часть канала, она завязана, конечно, на женщин, которые находятся в тюрьмах либо выходят из тюрем. Но мы очень много работаем с женщинами, жёнами, с матерями, у кого продолжают сидеть, просто с белорусками, которые оставили свою жизнь в Беларуси и вынужденно здесь находятся. Про них мало говорят, про них мало пишут. Нету никаких специализированных программ, которые бы их каким-то образом поддерживали. Как бы вот кажется, что оно очень много, да, там какие-то мероприятия, там какие-то мероприятия. Но это вся история, которая больше завязана, конечно, на встретились, давайте трансформируем свой опыт, нарисуем свою боль, расскажем о том, как нам что-то болит, как мы хотим, чтобы там свобода наступила, равенство и братство условно. А говорить о том, что эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
0: Поводле представницы инициативы «Ружовые хустки», наибольш уразливая за межой женщины-пенсионерки, которые вымушены съехали из Беларуси, наибольш тяжко. Им значно допомагает солидарность белорусу и поддержка доброчинных организаций.
3: Белорусская радио рация. Рация.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко провів чергову нараду з силовиками, де серед іншого заявив: «Ми повинні бути готові до самого негативного для нас сценарія. А сценарі гэты нами пролічені і відомі. Але нельга допустити нового витка агресії. Сьогодні гэта нікому не потрібно. Не повинно бути з нашого боку таких дій, які розцінювалися б як агресія». У своем стилю говорить тягом одной нарады часом цалком протилеглые речи, и он запотребовал быть готовыми до наигоршего сценария, рассказал про умацованные районы на заходней межи, какие войски повинны занять тягом суток, и подкресил необходимость рихтоваться до магчимых деяний сбоку соседей. Так что это не так, как зусим мирная риторика. Хоча и это ожидание выглядать не потенциальным агрессором, а человеком, який вымушены обороняться. На мой погляд, Лукашенко не столько раптом стал мирным, кольки спробуя совместить две задачи – демонстрировать готовность до войны и одночасово переконать соседей, что Беларусь не собирается починать ее первой. Я не раз выказывал меркование, что для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означает политическое самогубство. Не только тому, что большинство народа этого не подтримает, але и тому, что незразумело, какие будут политические наступства, как поведется войско, как поведется Запад, насколько жесткие могут быть санкции в отказ, да и остальные негативные наступства, наперше для улады Лукашенко. Теперь Лукашенко может отчувать одночасово две погрозы. С одного боку, риск

0: Белорусская радиорация пропануя.
1: Репортаж на Белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа паўтараецца вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
0: Белорусская радиорация пропануя.

0: 9.31 белорусский час, у Польши 8.31 на белорусско-польском помежже. У эту сероду в облачно с прояснениями, часом невеликий дождь, температура по ветра тягом дня плюс 9-11 градусов. Нагадаю, что с ранку на Берастейщине, у приватности у многих районах, заморозки до 0, минус 2. У день, ось у первой половины дня докладней прогнозуют синоптики и дают с этой нагоды попереджение с оранжевым узровнем небеспеки туманы. И бачность у их складе от 100 до 500 метров, и это тычется большей частцы Беларуси. Коли зернуть дальнейший прогноз на 15-16 кастрычника, то температура по ветра будет от плюс 8 до 14 градусов в день. У ночи так само заморозки 0, минус 3. Переважно без опадков 16-15 числа короткочасовые дожди прогнозуются.
1: «Спорт-экспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. В эфире новини спорту. При микрофоне Юра Дзяшукі. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжным регионе и во всем свете. Учора на футбольных полях Европы были згуляны первые 9 матчов другого тура агульного этапу Лиги чемпионов. Азербайджанский «Сабах» провел первый в истории хатний матч на узровне основного этапу турнира. Бакинский клуб примал пражскую «Славию» и перемог с ликом 2-0. Гульня прошла на Олимпийском стадионе у столицы Азербайджана. Для «Сабаха» эта перемога стала первой в истории клуба на уровне основного этапа Лиги чемпионов, бо только в этом году команда першиню пробилась на эту стадию турнира. Так само бакинский клуб стал другим у истории азербайджанского футбола, якому удалось выиграть хотя бы один матч на уровне основного этапа Лиги чемпионов. Ранее это удавалось только «Карабаху». После двух згуляных матчей «Сабах» має у своем активе 3 очки. У первом туре азербайджанский клуб соступил Манчестер Юнайтед 0-4 у гостях. С таким самым ликом 2-0 португальский «Спортинг» одужал на выезде французский «Ланс». Норвежский «Викинг» згулял у героичную ничью 3-3 с немецкой «Баварией». На 71-й секунде встречи забил центральный оборонца господаров Янис Стенснес. «Викинг» стал другим норвежским клубом у истории, якому удавалось забивать у матчах Лиги чемпионов у первые две хвилины встречи. Ранее это робил Русенборг у 1995 и 98 годах. Отзначим, что на минулом тыдне «Бавария» у матче чемпионата Германии супрать Аусбурга пропустила гол уже на 9-й секунде гульни, и он стал самым худким у истории Бундеслиги. На 38-й хвилине «Викинг» подвоил перевагу. Норвежский клуб стал усяго 4-й командой сезона 2016-17 годов, якая забила 2 голы у браму Баварии на стадии основного або больш раннего групового этапа Лиги чемпионов еще до перепынку. Попередними трьома такими командами за опошние 11 сезонов были ПСЖ у 2017 годе, Барселона у 2024 и Фейенорд у 2025 годе. У другим тайме баварцы перевернули гульню. 33-годовый ангельский нападающий Харри Кейн у другим тайме допомог своей команде отгуляться с лику 0-2. Спочатку Кейн реализовал пенальти на 54-й хвилине, а на 60-й оформил дубль. Дякуючи этому Харри Кейн продолжил свою голевую серию у Лиги чемпионов до 9 матчов запар. Она началась в минулом сезоне у гульни основного этапа турниру супрать Юниона. С того часу он забил 12 голов у 9 матчах, а так само пропустил гульню супрать Аталанты, у 1-8 финалу провевши весь матч на лаве запасных. По протяглости голевой серии у Лизе чемпионов ангельский нападающий сравнялся с былым форвардом Баварии Робертом Левандовским, а так само экс-нападающим Манчестер Юнайтед Рудом Ван Нистелроем. Рекордсменом по этому показчику застается Криштиану Роналду, який забивал у 11 матчах Лиги чемпионов запар у 2017-18 годах. У бягучем сезоне у Кейна 14 голов и 5 ассистов у 13 матчах за клуб и сборную. На 73-й хвилине гульни здарилося выдаление Алисе за фол и отмашку рукою, дякуючи чому норвежцы смогли поравнять лик на 90-й хвилине гульни и набрать первый балл у дебютном сезоне Лиги чемпионов. Лондонский «Арсенал» с буйным ликом 3-0 обгулял французский «Лиль». Усе три голы канониры забили у другим тайме тягом 7 хвилин с 64-й по 71-ю. Испанский «Атлетико» в Мадриде с ликом 2-0 обгулял ангельский «Манчестер Юнайтед». 23-годовый центральный полуоборонца Матрасенкова испанец Пабло Барыес открыл лик уже на 47-й секунде встречи. Для «Атлетико» этот забитый мяч стал другим самым худким у истории выступов клуба у турниры. Рекордным по этому показчику застается гол у браму мадридского Мадрыдскага Реала у сакавіку 2025 года, аўтарам якога стаў ужо былы паўабаронца матраснікаў Конор Галахер. Тады ён адзначыўся на 27 секундзе матчу ў 1/8 фіналу турніру. Для Пабло Барыяса гэты гол стаў першым у бягучым сезоне, а падвоіў лік на 79-й хвіліне, ўжо гуляючы ў большасці, нігерыйскі форвард Адэмола Лукман. Нямецкі РБ Лейпціг з мінімальным лікам 1-0 абгуляў нідэрландскі ПСВ, дзякуючы адзінаму голу на 75-й хвіліне гульні. Што праўда, перад тым госці мелі шанец адкрыць лік. На 19-й хвіліне не рэалізаваў 11-метровы ўдар харвацкі ветэран галандцаў Іван Перышыч. Іспанская Барселона ў Стамбуле ў валявым стылі з лікам 4-1 разбіла Галатасарай. 19-гадовы вінгер Барселоны іспанец Ламін Ямаль за 3 хвіліны аформіў дубль па асістах. Пры ліку 1-1 на 50-й хвіліне ён спачатку асіставаў Фірміну, а на 53-й дапамог зрабіць лік 3-1, аддаўшы выніковую перадачу на Энтоні Гордана. Дзякуючы гэтым двум асістам Ямаль цяпер мае ў сваім актыве 22 выніковыя дзеянні па сістэме гол плюс пас, 12 галоў і 10 асістаў у 14 матчах за клуб зборную з пачатку сезона. На клубным узроўні Ламін Ямаль мае 8 галоў і 9 асістаў у 10 матчах. Яшчэ адна іспанская каманда Вільярэал здабыла хатнюю валявую перамогу над італьянскім Напалі з лікам 3-1. А таксама італьянскі Інтэр на пару з бельгійскім Бругі выдалі голевы фестываль у Мілане. Нерадзуры саступілі фламандцам з лікам 3-4. Дублем у гаспадароў адзначыўся аргенцінскі форвард Лаўтара Мартінес, а ў госцяў выканаў хет-трык нямецкі форвард Нікола Трасальді. У аўторак 13 кастрычніка жаночая зборная Беларусі па футболе ў матчу адказ плэй-оф кваліфікацыі чэмпіянату свету згуляла з Італіяй у нічыю 1-1. За нашую дружыну лік у матчы на 75-й хвіліне параўняла Карына Альховік. Гульня прайшла ў Флоренцыі на стадыёне Артэмія Франкі. У першай сустрэчы беларускі саступілі з лікам 0-2. Нагадаем, у групавым этапе кваліфікацыі зборная Беларусі заняла першае месца ў групе С6, дзе таксама выступалі Арменія і Казахстан. Італія стала другой у групе А1, уступивши первое место Дании. Міжнародны турнір па пляжным футболе «Кубак дружбы» пройдзе ў Менску. Спаборніцтвы пройдуць з 16 па 18 кастрычніка ў цэнтры відаў пляжнага спорту «Пясчаная дзюна». Зборная Беларусі згуляе з Іранам і Аманам. У аўторак 13 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 з лікам 65-56 перамог Гродна 93 ГРДУ, а Мінск з лікам 90-71 абгуляў Барыс Фен. Другая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў 1/16 фіналу турніру WTA-1000 ва Ухане, Кітай, згуляе з 31-й ракеткай амерыканкай Эн Лі. Лі ў першым крузе перамагла 67-ю ракетку калумбійку Марыю Асорыя з лікам 6-1-3-0. Паўднёваамерыканская тэнісістка пасля медыцынскага тайм-аўта адмовілася працягваць матч. А тым часам Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала аднаўленне ўдзелу Беларусі і Расіі ў міжнародных камандных спаборніцтвах. Таксама дэлегаты не прагаласавалі за аднаўленне сяброўскіх правоў тэнісных федэрацый гэтых краін. Галасаванне адбылося 13 кастрычніка падчас канферэнцыі і генеральнай асамблеі ў Алматы, Казахстан. На разгляд дэлегатаў былі вынесены адпаведныя рэзалюцыі па вяртанні беларускіх і расійскіх нацыянальных камандаў да ўдзелу ў міжнародных турнірах. Ні адна з прапанаваных рэзалюцый не набрала неабходнай колькасці галасоў. Таким чином діючі обмежування застаються у силі. Зборная Білорусі і Росії не зможуть виступати у міжнародних командних споборництвах під егідою World Tennis. А тенісні федерації цих країн не відновлять свої сябровські права. Ну, це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

0: Россия.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Род Стюарт на хвалях белорусского радио РЦ, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 8 до 11 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, дочакайтесь.

Это мясцовый час на хвалях белорусских радиорации. Я кольки хвилин тому обяцал рассказать вам про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у четвер 15-го кастрычника, надворье у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Только по заходней полове краины фронтальный подел. Похмурно с прояснениями, переважно по заходней полове краины дожди. У ночные и ранешний час в особных районах туман. Ветер неустойливый, от слабого до умеренного. Температура по ветру минимальная ночью от 1 до 7, по заходе до 9 тепла. По усходе республики местами заморозки 0-2. Ну а максимальная температура по ветру днем от 8 до 14 со знаком плюс. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, днем будет слабо расти. У пятницу 16-го кастрычника умовы надворья у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, сформированная у прохолодной поветренной массе по ночных широт. Только у паўднёва-ўсходніх районах республики на умовы надворья поуплывают больше теплые неустойливые поветренные массы. Зменлевая хмарность пераважна без опадков, только месцами на паўднёвым усходе республики короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах туман и слабый гололед. Ветер ночью неустойливый слабый, днем паўночно-ўсходні умеренный. По паўднёвым усходе порывистый. У ночи на большей части территории Беларуси заморозки 0-3. Месцами минимальная температура по ветру от 1 до 6 тепла. Что тычется максимальной температуры по ветру днем, там нас чакая от 9 до 15 со знаком плюс. У субботу 17-го кастрычника ночью синоптичная ситуация истотно не изменится. Днем на большую частку территории краины распаўсюдится уплыв неустойливых поветренных масс черноморского походжання. Вось, будем дыхать мором. Похмурно с прояснениями. У ночи у особных районах по паўднёвым усходе, раніцай и днем месцами по краине короткочасовые дожди. У ночи и раніцай у особных районах туман. Ветер паўночнай чвэрці умеренный. Температура по ветру минимальная ночью от 1 до 7. По паўднёвым усходе до 11 тепла. При прояснениях заморозки 0-2. Ну а максимальная температура по ветру днем от 9 до 16 тепла.

Такой демонстративной неповаги России до США еще не было, каже Зеленский. Никакой нормализации ситуации в Беларуси нема, отзначает Тихановская. В Беларуси сегодня отзначается День Мати, у Польши День Национальной Эдукации. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажем Анна Шайковская.

Гаротница на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска. Так само наш сайт рация.com, привитание усим, кто слухает нас онлайн. Ну и самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, местами макшимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 8 до 11 тепла, ветер паудневый и пауднево-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за нормы.

Элтон Джон на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами максимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 8 до 11 тепла. Ветер паудневый и пауднево-заходний. От слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Sweet Home Alabama с Линерд Скиннерд на хвалях белорусской радио рации. А я маю час коротко нагадать про Кола Дён с бородой, про программу, где я гортаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня нас с вами чакают Клифф Ричард, Элвис Пресли, Томас Долби, а так само крутые White Snake, Nazareth, The Moody Blues, Bonnie M, Twisted Sister, Dixie Chicks, да и Motley Crue. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Такой демонстративной неповаги России до США еще не было, каже Зеленский. Никакой нормализации ситуации в Беларуси нема, отзначает Тихановская. У Беларуси сегодня отзначается День Мати, у Польши День национальной адукации.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: После ночной атаки, принамсі 600 тысяч человек застались без электричности. Президент Украины заявил, что Россия демонстративно игнорует обвешанное Трампом энергетичное перемирие и попросил американского президента ввести мощные санкции, дать Украине додатковые ракеты для «Патриот». У ночи на 14 кастрычника Россия використала 39 баллистичных ракет и больше за 120 ударных дронов и баражируючих боеприпасов супроти украинской энергетики и критичной инфраструктуры. По воде Владимира Зеленского под ударами были Киев, Киевская область и Харков. Прицельные российские баллистичные удары менавіта по энергетике, относно якой президент США ввести успынение огню. Удары абсолютно свядомы и показальны своей масштаб. Такой демонстративной неповаги России до Америки еще не было, заявил Зеленский. По воде президента Украины, пошкоджены объекты и обсталевание на 26 элементах электроэнергии.

0: Energetycznego kompleksu i czterech obiektach naftogazowego kompleksu. Bez elektryczności zostali się przynajmniej 600 tysięcy człowiek, przy czym odключenie mogą się poszerzyć. Jest zaginuli i poranieni, ale ich kolkość w zwrocie nie nazwana. Zielenski zaklikał ZSA i inne kraje żorstko odreagować na ataku. Репрессии протягиваются и никакой нормализации ситуации в Беларуси нема, заявила демократичный лидер Светлана Тихановская 13 кастрычника подчас панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности. Как поведомляет пресс-служба политика в дискуссии, Демократичный фронт лидерства супрать российского авторитаризма так само удельничали были президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, были президент Грузии Саламе Зурабишвили и российский оппозиционный политик Владимир Карамурза. За последний год, дякуючи дипломатичным намаганням США и позиции развязу, в Беларуси было вызволено около 500 политвязнев, нагадала при этом Тихановская. Сегодня, 14 кастрычника, в Беларуси означается День Мати. Уход белорусской женщины этой свята повинна набывать особливый сенс, але в Беларуси женщины будут святковать его на фоне репрессий, страху и невызначенности. А что хвалюе белорусских женщин, которые выехали из страны от тиску и переследу? На это питание отказывает представница женской инициативы «Ружовые хустки» Юлия.
1: Самое базовое – это вопрос. Сначала стоит легализации, потом стоит вопрос трудоустройства. Эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят. А это огромный пласт людей, просто огромный.
0: Повод для представницы инициативы «Ружовые хустки» наибольшую разливая за межой женщины-пенсионерки, женщины, хворые на онкологию, одинокие мати и те, кто терпит хатний гвалт. Тому их инициатива, да иншие доброчинные организации стараются допомагать им у першую чергу. У Польщі 14 кастрычніка традыцыйна адзначаецца дзень нацыянальнай адукацыі. Настаўнікі па ўсёй краіне, у тым ліку амаль 25 тысяч у падляскім ваяводстве, адзначаюць сваё свята. Свята, прысвечанае адукацыі і вышэйшай адукацыі, было ў Польшчы прынятае ў 1972 годзе і вызначанае як дзень настаўніка законам аб хартыі правоў і абавязкаў настаўнікаў. С 1982 года ён адзначаецца як дзень нацыянальнай адукацыі ў адпаведнасці з законам аб хартыі настаўнікаў. Свята адзначае гадавіну стварэння камісіі па нацыянальнай адукацыі, якая была створаная па ініцыятыве караля Станіслава II Аўгуста Панятоўскага і ўведзена ў дзеянне падзялільным соймам 14 кастрычніка 1773 года. Гэты дзень дагэтуль шырока вядомы як дзень настаўніка. Традыцыйна ў дзень нацыянальнай адукацыі ў Польшчы заняткаў у школах няма. Замест гэтага праводзяцца ўрачыстыя лінейкі, падчас якіх вучні дзякуюць сваім настаўнікам, дарачы ім кветкі і падарункі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 8 до 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 14 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Белосток и Подляшша.
0: 14 кастрычніка, серада. У Беластоку праходзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усход». 14 кастрычніка Побачимо спектакль «Брати і сестри» у режисерії Кириле Глушаєве з Алітовського муніципального театру у Литві. «Брати і сестри» – спектакль для тих, хто прагне простих історій про одиносі незвичайних людей, їх почутці і переживанні. Вони можуть бути різностайними, але можуть здивити усіх, особливо, коли говорка йде про поділ спадщини. Один брат і три сестри зустрінуться, обурені майомасними питаннями, і стане вельми цікаво, чому питання «Тата, чи любиш ти мене?» становиться таким важним. Спектакль «Брати і сестри» покажуть у аудиторії факультету педагогічних наук університету Белостоку, что по улице Сверковой, початок о 18-й године. Есть места, которые с часом перестают быть просто кропкой на мапе. И они становятся историей. Таким местом является Пронилский лесницкий домик, размещенный на Ницком озере. Сироты мазурских лесов назавжды связаны с Константином Ильдефонсом Галчинским. Менавито про феномен этого незвычайного места будет идти говорка подчас чергового і зустрічі серії «Літературна середа» у Подляскій ксьонжниці ім'я Лукаша Гурницького. Гостем буде доктор Каміло Піліхєвіч, супрацьовник відділу філологічних і бібліографічних дослідувань у Подляскій ксьонжниці, літературознавця, есеїст і літературний критик, автор книги «Вакол прані лесничовки Галчинського. Розмови». Гэтая публікація спроба передати унікальність місця, якое з былого лесницького дому стало одним з найважніших літературних притулків у Польщі. Зустріча з доктором Камілем Піліхєвичем почнеться о 18-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіону.
4: Білосток і Подляшшя.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 14 кастрычника 1946-го народился Дэн Маккаферти. Полное имя – Уильям Дэниел Маккаферти, шотландский рок-вокалист и автор песень, ведомый как один из основальников и фронтмен гурта «Назарет». У жнивня 2013-го Дэн Маккаферти покинул «Назарет» по стане здоровья, а лежу все же записал с коллективом альбом «Rock'n'Roll Telephone» 2014-го года. Як заявил он сам с этой нагодой, пойти у студию и проспевать – это не то самое, что давать концерты. Я завсёды могу записать еще один альбом, але каждый раз выходить на сцену, проводить там амаль 2 часа и брать людей гроши за то, что они пришли на меня поглядеть, этого я больше не могу.

0: 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 14 кастрычника 1958-го народился Томас Долби. Сапраўднае имя Томас Морган Робертсон, британский музыка и спявак. На ягоным рахунку николи не было множества хитов, тым не менш, ён стал одной из самых вядомых особ стылю синт-поп початку 80-х. У великой ступени это было обумовлено удалой маркетинговой политикой. Томас Долби был своеособливым диваком-навукоуцем, які с поспехом выкарыстаў потенциал синтезаторов и сэмплеров для вытворчасти поп-музыки и легкого электрофанка.
1: Tell me about your childhood.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 14 кастрычника 1974-го народилась Натали Луиз Мейнс Паздар, американская спевачка, автор песен, гитаристка и актриса. Свою музычную карьеру начала у 95-м годе, ставши удельницей гурта «Dixie Chicks», у склад якого она уваходит и по теперешний час.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Политвязня в Окавыской колонии Тихона Осипова знов будут судить. Международная федерация теннису не подтримала вертание сборных России и Беларуси у свои споборництвы. У Вильни рыхтуется фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова».
3: У студена вино Владимир Лапцевич.
2: Почнем с темы политичных репрессий, которые не спиняются у Беларуси. Политвязня Тихона Осипова будут судить третий раз за небыто неподпорядкование администрации колонии. Про это у Фейсбуку поведомила былая политзняволенная Антонина Коновалова. Ранее Осипова, осужденного першопочаткова на 11 годов зняволення, уже двойчи судили по водле узгаданного обвинувачивания. Агулом ему додатково призначили еще 2 года и 2 месяца позбавления воли. У зняволення у Тихона начались серьезные проблемы со здоровьем, у тым ліку с хребетником и сердцем. Теперь он утримливается у ШИЗа у Окавыской колонии номер 11. Тем часом МУЗ Беларуси перестала обновлять так званый список стремистов. Как означают правооборонцы «Вясны», за этим не стоит поляпшение ситуации с правами человека. Политично мотивованные затримания и суды в Беларуси протягиваются что дня. Зникнение еще одной публичной крыницы информации про репрессии может означать, что улады спробуют сховать их масштаб. Координатор правооборонной инициативы «Христианская визия» теолог Наталья Василевич прокомментовала агульную ситуацию со святарами и активными верниками, которые прошли проз жорсткую машину переследу в Беларуси. На ее думку, масштаб тиску досягнул критичных показников. При этом верники и святары зараз вымушенным намагаются нават не называть публично свою религийную приналежность, каб банально не нашкодить иншим.
4: Больше за 90 человек, хутко уже до 100, подберется, скажем, про святаров и служителей. Это и православные, и римско-католицкие служители, и греко-католицкие, и евангельские верники. Люди, яких затримливают, они не хотели б и свою религийную принадлежность показывать, когда на святары, для того, как образом политвязня, скажем, не псовать еще больше репутацию религийной супольности и не накликать на нее еще больше репрессии.
2: Что до опошних судовых процессов, включающий закрытый суд у Менску над ксензом Анатолием Парахневичем и распродаж маемости вымушенно выехавшего ксенза Генриха Акалатовича, то по водле Натальи Василевич эти деяния мают выключно деструктивный характер. Миновито тому сбоку режиму данные криминальные справы выглядают, як створение

0: Радіо це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо це.
1: Так само далі протягнемо наш ефір, де сьогодні пригадаємо 14 кастрішника, День Маці. Сьогодні день святкується у курбьорської жанчини, яким так само у Білорусі назвали 2026. Як почувають себе білоруські жанчини, які вимушено виїхали у заміжжя від переслєду? Що їх хвалює, де у чим вони зараз мають потребу? Пригадати інше, Тетяна Смуткіна похутрова з представниці ініціативи «Ружові хустки» з Юлією.
2: Всі, хто виїжджає, це огромний уровень стресу, це огромне давлення, яке зв'язане з винужденою міграцією. Все це не додає ні одної з жінок здоров'я.
3: Напевно, ви все ж таки моніторите потреби там політв'язанок і ось тих жінчин, які виходять за крату Білорусі. Ось що ви можете сказати про основні потреби жінчин? Ось коли вони виходять, що вони перш за все потребують?
2: Їх дуже багато в пабліці, і про їх проблеми. То, що їм необхідно, вони це і самі проговорюють, і велике кількість організацій працює. Але ми в тому числі працюємо з репресованими жінками, які вимушено покидають Білорусь. Звісно, самое базове, це вопрос. Спочатку стоїть легалізації, потім стоїть вопрос трудоустройства. Тому что, к сожалению, мы находимся все в такой ситуации, когда очень много классных эксперток, специалисток повыезжали, и с учетом особенностей законодательства, ситуации, в которой они находятся, они не могут себя реализовывать по тем профессиям, которые у них были внутри страны, и им приходится очень часто идти на низкооплачиваемые работы, на работы, которые не соответствуют их компетенциям, навыкам, а вот какой-то программы, которая бы помогала, поддерживала в плане именно трудоустройство, эффективно работающий, скажем так. Мы в настоящее время не видим, и, конечно, вот очень бы хотелось, чтобы именно эти вопросы, вопросы трудоустройства грамотного, они закрывались. И, опять же, я вот все-таки хотела бы еще раз проговорить. Про женщин-политзаключенных говорят очень много, но кроме женщин-политзаключенных есть огромное количество других репрессированных женщин, которых нету в паблике, про которых никто не говорит. Наши волонтерки помогали и помогают женщинам, которые, например, в Литве проходят лечение от онкологических заболеваний. Это тяжелейшее лечение, это химиотерапия. Понятно, что в рамках там Содры они получают это лечение бесплатно, но когда ты один и находишься вот в таком состоянии, тебе в обязательном порядке нужна помощь. И на помощь этим женщинам приходят точно такие же репрессированные женщины, которые их поддерживают, которые им помогают там готовкой, помогают уборкой, присматривают за детьми, пока они находятся на лечении, например, потому что им реально просто некуда идти. И если другая белоруска не придет, не возьмет на себя вот эту работу, вот эту вот помощь, ничего не будет. А это на самом деле это тяжелейший труд, потому что остаться одной, и тебе необходимо где-то жить, ты должна что-то есть, тебе необходимо там какие-то базовые потребности свои, там гигиенические и все остальное закрывать. И если не придет другая женщина и не поддержит, и не поможет, я просто не представляю, как по-другому в этой ситуации можно выжить.
3: Я ведала про белорусскую солидарность, а что есть вот такая новоджанучая солидарность, я, широко кажучи, не ведала. Тому, например, коли у женщины там что-то отбудется, тяжкая некая ситуация, связанная со здоровьем, то бок можно до вас звертаться, прос чат и писать туда и отримать таким чином.
2: Искать помощь, да. Белорусские никогда никому не отказывают в помощи. Я понимаю, что, может быть, медийно, во многом все-таки медийная часть канала, она завязана, конечно, на женщин, которые находятся в тюрьмах, либо выходят из тюрьмы. Но мы очень много работаем с женщинами, женами, с матерями, у кого продолжают сидеть, просто с белорусками, которые оставили свою жизнь в Беларуси и вынуждены здесь находятся. Про них мало говорят, про них мало пишут. Нету никаких специализированных программ, которые бы их каким-то образом поддерживали. Как бы вот кажется, что оно очень много, да, там какие-то мероприятия, там какие-то мероприятия. Но это вся история, которая больше завязана, конечно, на встретились, давайте трансформируем свой опыт, нарисуем свою боль, расскажем о том, как нам что-то болит, как мы хотим, чтобы там свобода наступила, равенство и братство условно. А говорить о том, что эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожизненном пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
1: І так само тут варто додати, що поводлі представниці ініціативи «Рожової хустки» найбільш уразливі за межою жінчина-пенсіонерки, які вимушено з'їхали з Білорусі, їм найбільш тяжко. І їм значно допомагає солідарність Білорусу, де підтримка доброчинних організацій.

0: Игорь Аберский, Радио Рациям, 98.1 FM, было за куда и хорудни, 99.2 FM, Бирси, любила подлески, да и так само интернете, rc.com, комментарии далее. Но у нашего эфира Микола Бянько сегодня про нормализацию без изменов, ци она так может быть.
1: Комментар Рации.
2: Режим у Беларуси спробує створить уражение, что конфликт 2020 года вычерпаны. Краина нібы живе за своим життем, оппоненты застались в минулым, а Захаду пора обнулять отношения с Минском. Але за этой картиной стоит спроба зробить репрессии меньш бачными, захававши механизмы переследу. Первый уровень имитации обмежевания информации. Правооборонный центр «Весна» поведомляет, что Министерство внутренних справ 3 тижні не обновляет спис экстремистов, хоть политичное затримание и суды протягиваются. Ранее улады обмежевали доступ до базы судовых постановок, прибрали расклады посиджений и известки про завышенные процессы. Огульная тенденция выразная. Громадство отримливает все меньше мощности убачить масштаб переследу. Другий узровень – примус до молчания. Коли контакт с незалежными медиа, обвешанными экстремистскими, может обернуться переследом, свояки из неволенных боятся расповедать про их становище. Это створяет выгодный уладам эффект публичных свечений меньшее, и молчание можно подавать как прикмету спокою. Репрессии протягиваются, але их ахвяры изникают с информационной просторы. Третий узровень – подмена понятков. Представники улады в публичных выступах и на международных пляцовках отмовляют існование политвязнев, нібы есть только осудженные за криминальные злочинства. Такую подмену подмасовывает и риторика про неширый Захад. Комментующий протесты школьников у Франции, Лукашенко спочивая Макрону и поравновывая их из Беларуси 2020-го. Разлик простый. Коли полиция уживая силу и у демократах, значится и уладам Беларуси нема за что отказывать. На этом фоне режимный министр замежных справов закликает Захад до нормализации относин. Внутри страны политично мотивованные суды, вытискание за межу, переслед иммигрантов и тиск на близких. Замежным партнерам пропоновывается наладживать диалог, а громадянам безумовное и принизливое подпорядкование. По сутности, мы назираем спробу повторить маневр после репрессий 2006-2010-го. Перешекать обурение, зарабить особные соступки и обновить контакты без измены системы. Однако теперь таки трук на урате отрымается. Масштаб протестов у Беларуси 2020-го, а потом надзвичайные и протяглые репрессии закранули практично все громадство. Навод представники вертикали и силовики от данной режиму мают сирот свояков, потерпелых от своей же системы. А проша гэтага додается фактор соуделу официйного мен у войне Российской Федерации супроть Украины, что так само яскраво демонструе людожерный характер режиму. Тому имитация нормализации – это хуже таки терапевтичный прием для самосупокоения, які вертая вертикали улады, отшивание контролю и упевненности. Але наврати уже здольны увести узман як белорусское громадство внутри краины, так и заходние урады.

0: з рацією.
1: Привітання вам передаю на хвилі Білоруського радіо «Рація». Наш ефір перетягується. Ситуацію у регіоні визначають питання безпеки. Агресія Росії супроти України примушає і інше у Ради, особливо країну, що по сусідстві, переглядати свої підходи. Намісник представника по обороні об'єднаного переходного кабінету Вадим Кабанчук нагадує, воєнні конфлікти ведуться до активації разной агентурной деятельности.
2: Прошлым часом мы назираем, что узмацняются операции по помежу. Ее активация их на агентуры, я имею в виду российской в первую очередь, на территории Европы. И количество провокаций начала увеличиваться. Тут навод з'явились такие речи, как в першиню вот на латвийском кордоне межи, там фактично узброенная группа переходила межу и пошкодила обсталевание латвийской помежной службы. И залеты дронов по межу Украины-Польши, дроны падали на территорию Молдовы, залетали на территорию Румынии. Это вот только из опошних поведомлений, буквально вот опошнего тыдня. С открытых даденных есть информация, что подлично с початку полномасштабной войны в Украине Российская Федерация, только это доказанные кейсы, здесьнила порядка 150 диверсий на территории Европы, а около 500 еще подозреваются в том, что за ими так само стоят российские спецслужбы.
3: И характерно, что сейчас у Польши бывает судовый процесс по справах подпалах буйных гандлевых объектов по замове российских спецслужбов. Называется объект у Варшаве, и те у Вильни, и те у Рызе.
2: Да, миновито. Вони використовують так званих одноразових агентів, які використовуються часом просто не ведаючи, в темную, і їм пропонують відносно невеликі гроші, ну, некоторі люди просто не розуміють, якими, ну, чим вони ризикують, тому що всі рано чи пізно будуть знайдені нести відповідально за скоєне злочинство.
3: І ми привикли бачити таких артикулів, звичайно, що розмова все ж таки йде про Росію, російська замова, російські агенти і так далі. Ви, напевно, так само бачили цей артикул з Wall Street Journal с посылкой на командование НАТО, опубликованный план инициативы стремливания на усходний флангу. Может быть, первый раз, может быть, мы не зауважили. Тут написано, что в выпадку нападу России Альянс нанесе могутные удары дальнобойными ракетами менавито по командных пунктах СПА у Белоруссии. Это, саправды, это первый раз, и насколько серьезно, на вашу думку, как войсковцу, НАТО зараз саправды оценивает территорию Белоруссии, это как неотъемную частку российского плацдарма, который треба знищить першочергово.
2: Треба в першу чергу розглядати эту інформацію як сигнал. І цей сигнал посилається в дочинення до Російської Федерації, каб трохи збити з них цей агресивний пил, можливо, там трошки поламати їх плани, тому що, напевно, для наших слухачів не буде таємниця інформація, що любий генеральний штаб, в тому ліку командування об'єднаних штабів, штатів, ці блока НАТО, генеральні штаби завжди займаються тим, що вони планують ті чи інші дії, ці оборончого характеру, ці діяння в відказ, ці наступальні діяння. Це їх робота. Просто ці плани, вони ніколи амаль що не підсвічуються. І зараз зробили так, я так розумію, це така, ну, свого роду це попередження для Російської Федерації, що ми ведаємо, що ви нещо рихтуєте і глядіться, у нас планується одразу діяння в відказ. Я розглядаю це в першу чергу як політичний сигнал.
3: І так само зараз організація Білпол опублікувала масштабний доклад о повній мілітаризації Білорусі, перебудови чигунки, підвозкові потреби Росії до змінення законодавства. Ми розуміємо, что это, что бачили уже и в Варшаве, на том же форуме безпеки. Ці можно сказать, что Лукашенко кончатково стратил войсковый суверенитет, и эта тотальная интеграция с ВПК России как раз и робит Беларусь законной войсковой метой для ракет НАТО.
2: Да, безумовно. Ну, по-перше, коли будут деяния НАТО в отказ, это, ну, это будут деяния в отказ. То есть первая фаза, первый крок эскалации, это за Российской Федерацией, махчума за режимом в Беларуси. Про то, что Лукашенко стратил войсковый суверенитет, он сам про это казал, коли сказал, что вот Российская Федерация тут были у нас на учениях в 22-м годе, и они вырашили повертаться проз Украину к себе до дома. Ну, это ж просто некое блюзнерство. И, зрозумело, он просто жартовливым тоне казал, что он уже мало на что уплывает в Беларуси в безпековом плане. Навод, коли Беларусь предоставит Российской Федерации свою территорию снова как плацдарм для нападу, без удела навод у властных сбройных сил, это уже выключит отказ по нашей территории, потому что логистичное обеспечение и інше забезпечення військового плану, воно буде здійснятися непосередньо з нашої території. Повтора 22-го року вже не буде, коли просто всі робили махчимі кроки, щоб просто ця ескалація не поширилась далі. Ми відаємо, що країни НАТО, наші сусідки, вони зараз прес рихтують оборонні мероприємства різного кшталту. Польща, Естонія, здається, ще Литва, И они начали наближать свои войски поступово, певные отделы, уже до своих власно меж с территории Беларуси и России.
3: Аккурат про это и сказал генерал Алексус Гринкевич на Варшавском форуме, який заявил, что ставка будет робиться на так званую доступную массу, там на беспилотники наземных роботов, которые станут агрессоры на меже Польши и краин Балты. На ваш меркование, эти здольно вот такая технологичная автономная зона сопроводы стримать совместную региональную групповку, или можно теперь такое явить, войск в Беларуси и России?
2: Так, генерал Гринкевич сказал, что рынок рыхтуется до трехфазовой такой оборонной операции. Это первая фаза стримливания, другая фаза блокования и третья фаза разгром, удар в отказ. Я меркую, что все краины Альянсу, они уличивают досвид войны в Украине. В Европе, ну, уже было достаточно часу, как сделать высновы, подрыхтовать там сейчас дроновые системы, подрыхтоваться, минимально ставить под удар своих военнослужащих. Тому, я думаю, это целиком реальные заявы. В принципе, не дай Боже, это все справдзіць, як это будзе адбывацца в рэчаіснасці.
3: Так, гэта нават цяжка уявіць. Бо галоўны камандуючы сілам НАТО падкрэслі, што альянс не імкнецца разбураць урад Расіці на стратэгічнае паражэнне, а хоча проста спыніць атаку на самым пачатку. Штобы вы, як прадстаўнік пераходна кабінета па абароне, параілі сёння тым беларускім афіцэрам і вайскоўцам, якія бачаць, як крыну ўцягваюць у чужую вайну і падставляюць пад дальнабойныя ракетныя ўдары.
2: Пакуль в Беларусь не ўведзена значная расійская групоўка, у нас яшчэ ёсць шанец пазбегнуць самага негатыўнага сценарыя, што боевые деяния могут перенестися на нашу территорию. Тому, в первую чергу, всем белорусским офицерам, военнослужащим, громадянам, треба дбать не про интересы там, Путина, те Лукашенки, а думать про власний лёс, про лёс своих семей, про лёс нашей країни. Тут на кону, может быть, вперше с часов Другой Сусветной войны шмат, что зараз стоит. Причувачи то, что там периодично с Российской Федерации учать погрозы навод уживания ядерной зброї, они хочуть её разместить на нашей территории, это вельми небезпечно. Мы просто подходим до межи вельми серьезной эскалации, якой еще, в принципе, не было в истории Европы.
1: Ну, а так само послухав Дима Кабанчука, мета новой стратегии стримливания на усходнем флангу НАТО пармусить Путина и Лукашенко отмовиться от нападу, однако для Беларуси тоталитарной милитаризации чугунки, де страта суверенитету, зафиксованная у опошних докладах аналитиков Белпул, уже створают критичные риски, которые потребуют неоткладного решения для людей у погонах.

0: некоторые песни это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И у чем сенс, что не во всех песнях была музыка. Текст он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось, мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартовничие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корони ну, выкорчували,
1: вытоптали
0: все эти песни, становятся уже не жартливыми, не веселыми, а смутными.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше. Польша разглядывает вертание обовязковой армейской службы. Пашпорт Новой Беларуси отримали 600 человек. У Эстонии за отмывание грошей будут судить беларуса.
3: У студы новину Владимир Лапцевич.
2: Польша разглядывает махшимость вертания обовязковой армейской службы, однако кончатковой постановы покуль няма, заявила у эфира РМФ-ФМ наместница министра обороны Магдалена Сапковик-Чарнецка. Поводле яе ведомство вывучая некалькі моделей укомплектования армии. Сама Сапковик-Чарнецка выступая за обовязковую службу як для мужчин, так и для жанчын. При гэтым пераход до такой системы, на яе думку, повинен быть поступовым. Спачатку служба заставалася б добраахвотной. Свое решение министерство мае намер объяснить поздней, однако конкретных терминов наместник министра не назвала. Обмеркование отбывается у рамках более широкой дискуссии у Европе об тем, как повялишить колькость узброенных сил и створить досыть великий резерв подрыхтованных войсковцев после полномасштабного уварвания России во Украину. Особливо в острах это питание стоит на усходнем флангу НАТО, у тым лику у Польши. До белорусских тем. Белорусский пашпортный центр выдал 600 пашпортов Новой Беларуси и рыхтуя дистанционный сбор биометрии. Еще больше за 60 заявок находятся в процессе опрацовки. Про это Белсату рассказал старейший дарадца Светланы Тихановской Франок Вячорка. Однако признание документу на узровне державного маловерогодное, погодился он. По водле Франока Вячорки есть выпадки, коли пашпорт Новой Беларуси допомагал у побытовых справах, и державные органы у разных краинах ішли на сустрач, примали его як посвідчення особи. Самое важное при таких зворотах позначать, что это не пашпорт державы, и он не має официального признания. Мяжу пересекать с таким документом нельга, подкресливая Вячорка. Он додає, что белорусский пашпортный центр прошел несколько проверок. Ни утечки информации, ни рисков безопасности выявлено не было. У Варшаве организована допомога одиноким белорусским пенсионерам, яким тяжко выживать у эміграції. Молодые белорусы збирают что месяц сродки, каб допомогчи посильной сумой грошей и набором продуктов покуль двум жанчынам во уразливой ситуации, говорит пенсионерка из Витебска, 69-годовая Татьяна Аусянникова.
4: На меня вышли ребята, со мной созвонились. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут и стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку, но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо.
2: По словам Андрея Дубовика, який организовал такую допомогу, покуль могут допомагать только двум жанчынам. Але калі будет больше тех, кто захочет робить добро, то станет лепш нашим одиноким маломаемостным пенсионерам, якія не по своей воле опынулись за мяжой.
5: На самом деле это просто задание робить что-то доброе, так, но была певная идея децентрализовать допомогу, просто неким своим прикладом организовать людей. Трималося собрать где-то там 11-12 человек, и мы собирались так по 50, там кто там троху коли там побольше под злотых. Главное, как бы это было регулярно каждый месяц.
2: На данный момент самых активных засталося 5 человек. Тому Андрей запрошаю всех белорусов, кто не супрать допомагать маломаемостным и хворым белорусским пенсионерам, каб их житё было крыху светлейшим, звертаться особисто до яго. Контакты у редакции Радио Рация. На криминальную тематику. У Эстонии

0: Живе Беларусь!
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. З набліжаных да беларускага дыктатара алігархаў Хуцарыева і Шаўцова знялі санкцыі ЕС. Сергей Ціхановскі прапанаваў супольную структуру для дэмакратычнага руху. У Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, літаратарам і былым палітвязням Паўлам Севярынцам.
4: У студыі навінаў Вадзімір Лапцевіч.
3: У базе законодавства Евразвяза опубликованная постанова, згодна с якой санкционных списов дотычных Беларуси выкраслили бизнесовцев Михаила Гуцарыева и Виктора Шаўцова. У документе позначено, что это связано с пропановой Верховного представника ЕС у справах внешней политики и политики безопасности, а так само с уликом отповедных околичностей. Инших тлумачений нема. При этом российский олигарх Гуцарыев застается под европейскими санкциями, уведенными за подрыв территориальной целостности Украины. Нашему демократичному руху потребны серьезные реформы. Про это заявил у черговом видео на YouTube-канале «Краина для життя» был политвязень Сергей Тихановский. У своем зворозе политик отзначил, что у процесс распроцовки стратегии и тактики повинны быть уключены все, кто мая хоть якую аудиторию альбо подтримку. На думку Тихановского, який теперь живе у США, треба пропоновать организацию, у якой будет адмысловая рада. У яе будут уваходить лидеры протестов, экс-кандидаты у президенты, за яких голосовали, у яких есть подтримка. Як мяркуе Сергей Тихановский, рашэнні выпрацовывались б такой командой супольно. У организации был бы президент, який доносил бы распрацаваную стратегию до заходних партнеров. До інших тем. Сегодня 14 кастрычника у Беларуси День Мати. У год белорусской жанчыны гэтае свято повинно набыть особливый сенс. Але белорусские жанчыны будут святковать его на фоне репрессий, страху и невызначенности. А что хвалюе жанчын, якія выехали с краины от тиску и переследу? Кажа представница жаночей инициативы «Ружовые хустки» Юлия.
5: Самое базовое – это вопрос. Сначала стоит легализации, потом стоит вопрос трудоустройства. Эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
3: Поводле Юлии, наибольш уразливой за межой – женщины-пенсионерки, женщины, хворые на онкологию, одинокие мати и те, кто терпит хатний гвалт. Тому их инициатива, да и иншие доброчинные организации стараются допомагать таким женщинам у першую чергу. Анонсная информация. Завтра, 15 кастрычника, у белорусском хабе «Новая земля» у Белостоку отбудется сустреча с политиком, письменником, поэтом и былым политвязнем Павлом Севярынцем. Подчас яе пройдет презентация новой книги «Соль земли» сборника с 12 белорусских викторин по 33 питания у темах «Беларусь», «Наука», «Литература», «Мастаство», «Архитектура», «Музыка», «Кино», «Спорт», «География», «Экономика», «Политика» и «Библия». Намечено обмерковать разностайных белорусских громадско-политичных пытаний. Уваход на сустречу вольны. Початок о 19 године. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
4: Александр Ледаж у нашем помежном регионе здесь еще больше раз поусюживаются зараз. Температура по ветру у ночи будет вагаться в межах плюс 7-9, ну и, власне кажучи, зараз уже на термометрах небогато. Плюс 8 у Лиде, Волковыску, плюс 9 у Харуни, плюс 8 у Белостоку, да и у Хайновцы, плюс 9 у Берести, 8 у Кубрине, да 9 у Пинску. Поднево-заходний ветер, местами порывы, атмосферный тиск повышен, и далее будет повышаться меж иншим. Завтра хмарно, с невеликими незначными прояснениями местами. Пройдут так само дожди, у ночи до раницы, туман, температура по ветру. Завтра в день максимальная плюс 11-13. У студии белорусского радио Рация.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На минулом тыдне украинские беспилотники вывели со строю частку российской компании Яндекс под Розанню, во Владимиры и Калузе. Хутка проблемы докатились и до Беларуси.
2: Пачалі працаваць са збоямі, важныя для паўсядзённага жыцця прыкладанні. Онлайн-карты, воблачныя сервісы. Пацярпелі і прадпрымальнікі, сервіс таксі таксама нестабільна працуе.
1: По информации компании BBC, значная частка сервисов компании працавала на магутнастях менавіта трох атакаваных дата-центраў Яндекса. Компания рыхтавалася да такога развіцця падзей, але ўсё пайшло не па плане.
2: Праца сервісаў у большай ступені ўжо адноўленая, але збоі і праблемы з іх выкарыстаннем яшчэ магчымыя, пра гэта папярэджваюць у кампаніі Яндекс.
1: Але што рабіць беларусам, якія не могуць вывесці грошы за сваю працу з гаманцоў Яндекса, ці выпампаваць важныя дакументы з сервіса Яндекс.Дыск? Якія неадкладныя дзеянні прадпрыняць?
2: Вот что про это выданню Маланка рассказал техничный эксперт и ведущий Денис Альшанов.
3: Надо понимать, что ни одна система не может закладывать в себя устойчивость потери, ну, даже обычно даже двух дата-центров никто не закладывает. Максимум потерю одного закладывают, а тут изначально закладывали потерю двух. Переживать потерю большего, но это экономически максимально невыгодно. А плюс, наверное, еще стоит сказать, что есть нюанс, что значит пережить потерю. Это значит, что какой-то основной функционал, ну, потерю большего количества дата-центров, это значит, что есть какой-то основной функционал, который топ-менеджмент и менеджмент компании сказал, что вот мы при любых условиях должны быть в состоянии делать вот это вот. И это целевые показатели. И вот теперь мы оказываемся в ситуации, где вывели из строя три дата-центра. Три дата-центра, ну, по большому счету, из 5,5. Плюс у них были старые дата-центры, которых уже не существует, а может быть и существует, то там непонятно, но, насколько я понимаю, все-таки не существует. И вот они выведены из строя, и мы наблюдаем, что наблюдаем. И вот как раз-таки те самые деньги, Яндекс.Деньги, Яндекс.Пэй, с ним ведь и вообще отдельная ситуация. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах, нужно понимать, что система должна быть устойчива в первую очередь не к скорости работы, не к тому, что придет 10 миллиардов миллионов человек. Система должна быть устойчива к тому, что каждая операция гарантированно будет записана в нужном количестве реплик. Ну, грубо говоря, учетная книга всех финансовых операций должна быстро достигать кворума. Ну, то есть, если мы записываем в три места, мы должны гарантированно записать в эти три места, мы должны гарантированно из этих трех мест прочитать. Что значит записать в данной ситуации? Например, вы хотите снять деньги, это значит, что должна быть запись о том, что часть денег с вашего счета переведена вам, отдана вам, неважно как. И вот это вот та самая точка, которая подсказывает мне, ну, просто здравый смысл подсказывает мне, что как раз-таки с большой вероятностью деньги будут отремонтированы в последнюю очередь, если вообще будут, будем честны.
4: Правильно понимаю, есть риск, что эти деньги потеряны безвозвратно, и никто компенсировать эту историю не будет?
3: Потерянным безвозвратно я все же подозреваю, они не будут, потому что, ну, там есть, это все равно финансовая организация в какой-то степени, и есть соответствующие обязательства. Просто вполне может быть, что это будет, если не получится это сделать привычным образом, может быть, будет найдено какое-нибудь другое решение, знаете, более такое бюрократическое. Это в худшем случае, это если атаки продолжатся. Если атаки не продолжатся, то, скорее всего, в какой-то момент они смогут обратно включить все платежи. Но опять же таки, Мне кажется, тут во многом еще и сами клиенты заинтересованы, чтобы они тоже слишком рано не включили, потому что любые ошибки в этом месте могут быть взаимными. Я понимаю, что, скорее всего, как только они включат, большинство побежит снимать свои деньги, и вероятность ошибки в обратную сторону. То есть человек уже снял, а в базе записалось, ну, не успело записаться, такая вероятность, наверное, будет выше, но... Это уже, соответственно, риски Яндекса, которые они брать на себя не будут. Поэтому вот эта вещь, которую я бы желал бы в последнюю очередь, что она будет отремонтирована. А с другой стороны, вообще непонятно, что и когда они смогут отремонтировать, если честно. По одной простой причине. Я на самом деле подзабыл об этом моменте, но тут один из коллег-блогеров напомнил, что вообще у них есть такая система, называется «Аркадия». А, да, она названа в честь того самого бизнесмена, который казахского происхождения, а сейчас проживает в Израиле и который владеет европейской компанией Nebius, которая с Palantir'ом сотрудничает. Это бывший владелец, ну, сооснователь Яндекса Аркадий Волош. И вот эта вот система Аркадия – это система, в которой хранятся исходные коды. Это система, с которой распространяется их внутренний продукт по их серверам. И пока вот они ее не отремонтируют, я вообще не представляю, что и как они могут ремонтировать дальше. Ну, то есть, все очень непонятно, пока, естественно, есть у них все шансы отползти назад, восстановиться, но по срокам вообще ничего не понятно, и тут я просто не знаю, как ситуация в Минске, например, с такси. Если там ничего кроме Яндекса нету, то, мне кажется, тут нужно сразу посоветовать людям просто записывать номера телефонов таксистов напрямую на какое-то время.
1: Перабои у працы Яндекса показали, что Беларусь моцна завязаная на лічбавую інфраструктуру Росіі, і калі нешта адбываецца у расіян, праз гэта терпяць і беларусы.
2: Ці можна казаць хоць пра нейкую ступень лічбавай незалежнасці Беларусі ад Расіі? Працягвае Дзеніс Альшанаў.
3: Ключавыя сервісы – это тоже такое расплывчатае паняцце, ну, грубо говоря. Как распределено ядро тех же самых платежей? Как распределено ядро той же самой навигации? Вполне может быть, что данные о клиентах находятся на территории Республики Беларусь, а, соответственно, все остальное ходит в какие-то другие дата-центры. Но опять же таки, не забываем, что Яндекс всегда строил геораспределенные системы. Это значит, что зависимость взаимная есть, и оно, ну, гарантированно бегает туда-сюда все.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
5: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
2: Як супругі Татьяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
6: Вдвоём з Татьянай разоружылі, такого бреда напісалі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі ўжо больш за 3 гады працуе так званая камісія па вяртанні. Яна павінна дапамагаць беларусам, якія з'ехалі за мяжу праз рэпрэсіі, вярнуцца на радзіму.
2: Але вынікі яе працы выглядаюць сціпла. Паводле апошніх афіцыйных звестак, якія год таму агучыў намеснік генпракурора Алексей Стук, за ўвесь час у Беларусь праз камісію вярнуліся толькі 30 чалавек. Пры гэтым беларусы даслалі 323 звароты, а па сутнасці былі разгледжаныя толькі 70.
1: Цяпер пра камісію па вяртанні загаварыў ужо генпракурор Дмітрый Гара. Чыноўнік расказаў, што беларусы звяртаюцца да яе з просьбамі, але называць лічбу заяўнікаў не стаў. Відаць, ганарыцца па-ранейшаму няма чым.
2: Да таких же думак адносна адсутнасці перамог у працы камісіі прыйшоў і блогер Александр Кнырович. Давайте яго паслухаем.
3: Жыць на Западзе совершенно невозможно. Поэтому белорусы, ранее уехавшие, выстраиваются в очереди и просятся назад. Так и пишут заявление в эту самую комиссию по возвращению, а комиссия рассматривает эти заявления и очень строго смотрит, кого брать, кого не брать. Ну, примерно такой вывод можно сделать из слов. Прости меня, господи, генпрокурора Республики Беларусь, хотя он, конечно, никакой не генпрокурор, Дмитрия Юрьевича Горы, сказанными перед как бы парламентариями, которых тоже никто не избирал, 7 октября 2026 года. Да, он выступал перед нашим как будто парламентом и наговорил там таких глупостей и гадостей, что, конечно, я не мог пройти мимо. Тем более, что этот человек лично повлиял на мою судьбу и лично, ну, собственно говоря, совершил не правонарушение, а преступление в отношении меня, за которое я очень надеюсь, что он когда-то будет сидеть в тюрьме. Про то, что белорусы стремятся вернуться, не могут жить на Западе, и вот обязательно-обязательно через комиссию, это, конечно, он загнул, но что интересно, все остальные два часа он выступал, давая цифры. 2500 экстремистов посадили, 123 человека уголовные дела за то, что не доглядели за коровами и решили соврать государственной статистике, 123 уголовных дела. Какие-то еще вот эти все показатели снижения преступности и так далее и тому подобное. А как только он начал говорить про людей, которые хотят приехать домой, там почему-то ни одной цифры вообще. Ну, то есть, казалось бы, ну, ты скажи, сколько заявлений ты принял, сколько рассмотрел, сколько людей приехало и не село после этого. Но нет, там просто общие цифры. Белорусы не могут жить на Западе и массово возвращаются. Я вам напомню цифры, которые озвучивались год назад за 2,5 года работы этой комиссии с Оренком и Муковозчиком. Вот люди, которые должны решать, кому жить в Беларуси, а кому нет. Интересно было бы посмотреть, как бы выглядела жизнь при них, если бы они действительно решали, а не были вот этими бутафорскими картонными там этими куколками в этой комиссии. Так вот, за 2,5 года работы комиссии было рассмотрено 70 заявлений, и домой вернулось 30 человек, из которых некоторые потом сели. Заявления через комиссию не помогли им не сесть. Вот такая эффективность работы. Один человек в месяц. Я смею надеяться, товарищ Гора, что людей, которые выезжают из Беларуси за это же время, гораздо больше. Люди бегут, люди не возвращаются.
1: Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён дасціпна патлумачыў, чаму ў так званую камісію па вяртанні не звяртаецца амаль ніхто з эміграваўшых беларусаў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
4: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Жыхара Салігорска Александра Бірулю кінулі за краты пасля затрымання за распаўсюд пратэстных газет. Мужчыну выставілі яшчэ некалькі абвінавачванняў, а ў снежні 22 года асудзілі на 6 гадоў калоніі. Яго жонку Таццяну таксама пазбавілі волі.
2: Сужэнцаў затрымалі ў адзін дзень і разлучылі на некалькі гадоў. Яны прайшлі праз ШИЗА, цяжкую працу, абмежаванне на сувязь і ціск у калоніях.
1: Пакуль Александр знаходзіўся ў зняволенні, памерлі яго бацькі і брат. Іх непаўналетні сын увесь гэты час заставаўся без бацькоў. У снежні 2025 года Александр апынуўся сярод палітвязняў, якіх пасля памілавання вывезлі з Беларусі.
2: Але як у Александра і Таццяны атрымлівалася падтрымліваць сувязь за кратамі? Давайте паслухаем іх неверагодна мілую гісторыю ад самога Александра, якую ён распавёў выданню «Мост Медыя».
3: Ну, у меня так просто ник такой был в Солигорске. Я в интернете Солик подписывался, а я ее Буська называю. Ну, я оставлял карандашем, проносил, прятал карандаши в дворик, ну, прогулочный. Карандаши, когда не удавалось карандаши, так бетоном царапал. Буся и Солик кохание назавжды, вот так. И просто бремя, например, нашу камеру выводили, да, и потом в другой день, не обязательно в этот день, в котором могла Таццяна туда попасть, в эту тоже прогулочный дворик, это ты видел, она это, эти надписи видела мои. И так мы друг другу переписывались, оставляли друг другу разные послания вот такие.
4: Когда вы узнали, что эти послания друг до друга доходили?
3: А она ж мне отвечала, видно, но по моему посланию что-то писала свое под этим посланием, тоже ответ оставляла.
4: Администрация ничего не заподозрила? Вам за это ничего не было, что вы такие?
3: Ой, ну, там, я думаю, все знали, спускали просто это. Да там дворики нуждались в ремонте, там особо никто не обращал, думаю, на это внимания. Да не знали.
4: Но это была для вас поддержка.
3: Ну, конечно. Да. Еще какая поддержка была. Какая-то связь между собой на Жодина. На Володарке то мы уже как-то уже через Малявы, через сно по воздуху кричали друг другу. Но камеры были соседние, просто могли так передаваться. Когда на суд ездили даже и на Володарке, тетрадку, можно Тане тетрадку даже передать, обменяться там. Она мне каких-то, ну, своих вкусняшек даст. Я каких-то своих, ну, вот так передаю. Бывало. Ну, а так, только что в Барановичи меня вывезли, так я уже без Таццяны. Таццяна там не сидела в СИЗО. А потом еще в СИЗО я сидел и на Брестском. И проездом и на Гродно СИЗО был, когда нас вывозили на раскрутку, так называемую. Добавить срок хотели еще. Шесть лет мало было.
4: А как, о чем вы говорите? О какой раскрутке?
3: Ну, Анюту, эти наши местные солигорские опера, там участковых кто-то, заставили, но ее там мучили, говорили, что это... посадим тебя, но заставили написать явку с повинной. Ну, она же такая девочка, как у нас, ну, воспитали такой доброй, ну, отзывчивой. Ну, понимаете, когда менты прессуют, ну, вот она написала явку с повинной, это что там-то делала, с родителями наносила надписи. И знаете, самое смешное, какую надпись? Вы не поверите. Матное слово из трех букв, сами не знаете, какие. На заборе у героя Белоруссии этого, головатого директора Беларускалия. На заборе, понимаете? И вот за это нас, это, с колонии вывозили за это. Но там, правда, еще эти три буквы, и снизу было заблюрено то, что там, может, Лукашенковский было. И это Лукашенковски написано. И вот заставили это ее написать на эти явку с повинной. А потом, ну, она, я и в колонию обратились тоже операм, чтобы Татьяна уже в женской колонии тоже написала эту же явку с повинной. А Татьяна, как переживала за дочку, она тоже написала явку с повинной. Но за то, что вот это мы не делали, этого вообще не мы делали, не было. Но и ко мне в колонию уже приходят это опера, пиши явку с повинной. Вот твоей жёнкой и дочь написала. Написали эту явку с повинной. Я говорю, ничего не было, ничего не буду писать, отстаньте. Я ж понимал, чем это грозит вообще. Ну, и меня местный опер в колонии где-то полчаса держал. Ну, и не мог ничего сделать, я просто не пишу. Ну, он ничего не сделает. Ну, там, что он мне... А куда меня... Они со мной в колонии, еще отступлюсь, не могли вообще со мной ничего на ПКТ посадить из-за того, что я обязанное лицо, и им надо отчетность выше давать, чтобы я деньги на промзоне получал. Я там полторы смены работал. Они максимум меня два раза в ШИЗО садили, и им просто нагоняй, может быть, сверху за то, что они отчетность не получают, то, что меня... деньги высчитывают.
4: То есть поэтому вы с ними спорили с администрацией, нарушали распорядок, да?
3: И почему меня выперли? Им проще меня вот под случай этот депортировать было из колонии, потому что я уже себе бил, ну, пуговицу расстегнул. Я на промке, уже все давно отдыхают, а я на промке еще в полторы смены. А уже и рукава закатываю, эти ну, у нас эти, ну, кто контролирует, ходят эти менты, нас уже на меня даже не обращали внимания, нового мента, которого учат, приводят, говорит, ну, это нарушение одежды на меня, но так это, как это Беруля, мы мимо проходим.
2: Мы слухали гісторыю былога палітвязня Александра Берулі пра тое, як ён падтрымліваў камунікацыю з жонкай, калі сядзеў за кратамі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Фельетон рации.
1: Звычайных педагогов у белорусских дитячих садках, видать, уже недостатково. Выхователям перестали доверять такое отказное задание, как растлумачить детям, что такое родима и чему ее треба любить. Тому у Городенской области на допомогу педагогам пришли прокуроры выховывать патриотизм у самых маленьких белорусов. Бо кто, як не люди в форме, без педагогичной адукации лепш растлумачить дошкольникам, як правильно любить свою краину. Прокуроры у садках расповедают детям про державный герб и стяг, великую айчинную войну. У Сморгонским дошкольным центре выхованцы разом с наместником прокурора района нават выканали державный гимн, а пасля прогляду видеоролика про войну обвестили хвилину молчания. Вось яно, идеальное проведение часу у дитячим садку. Покуль иншие дети гуляют, малюют, учатся сибровать и познают свет, сморгонские выхованцы вывучают основы державной идеологии под пильным наглядом прокурора. А коли у когости не отрымается, так можно и у суд звернуться. Не сдарма ж прокуроры пришли у садок. Вось гэты Ваня у костюмчику с динозаврами не ведая гимна на память. Треба оштрафовать. А Маня с одинорожками размовляла подчас хвилины молчания. Ее так само до отказности. Але чаму спыняться на досягнутым? Коли уже у садки пришли прокуроры, то можно зводить до школьников у турму, каб уже докладно запомнили, что такое патриотизм. А коли серьезно, то в Украине, где есть профессийные педагоги, дивно выглядая необходимость притягивать прокуроров до выхования дошкольников.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Белостоку і Городні і 99.2 FM у Бірості і Білій Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэтый час розкажу крыху подрабязні про надвор'я на бягучий працовний тиждень. Завтра у четвер, 15 кастрычника, надвор'е в Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. По заходней полове будет назираться уплыв фронтального подделу. Чекается облачное с прояснениями надворья. По заходней полове краины пройдут дожди. У ночи ранешний час в особных районах будет назираться туман. Ветер неустойливый, умеренный. Температура по ветру ночью складет плюс 2 до плюс 6 градусов. По заходе до плюс 9 градусов. По усходе Беларуси местами заморозки прогнозуются от 0 до минус 2 градусов. Днем температура складе от плюс 9 до плюс 13 градусов. Атмосферный тиск у ночи істотно не изменится. Днем будет слабо расти. У пятницу 16 кастрычника умовно надвор'я будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, сформированную прохолодной поветренной массе полночных широт. У паўднёва-ўсходніх районах будет назираться уплыв больш теплых и неустойливых поветренных масс. Чакается пераменная облачность, пераважна без ападков. Месцами по паўднёвому сходе Беларуси пройдуть короткочасовые дожди. У ночи и раніцей в особных районах туман будет назираться, так само слабый гололед махчимы. Ветер ночью паўночно-усходний умеренный, паўднёвым усходе порывистый. У ночи на большей части территории заморозки от 0 до минус 3 градусов. Местами минимальная температура складе от плюс 2 до плюс 5 градусов. Днем температура поветра прогнозуется от плюс 11 до плюс 15 градусов. Вот такой дардвор я дороженьки чакая. Тягом ближайших пару дзён робите высновы, калі будете плановать свои перемешки. Шканні гурт Жнюв со своим бачанням некалі нашумевшага хіта групы Тату Робот працягвае наш вечаровы эфір.

Политвязня Волковыской колонии Тихона Осипова знову будут судить. Международная федерация теннису не подтримала вертание сборных России и Беларуси у свои спаборництвы. У Вильні рыхтуется фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова». Про гэта и да іншы новины. Про 5,5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дожекаемся разом.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: Еўразвяз выделил Украине 2 миллиарды 860 миллионов евро. Складена мапа смертных покараний для Менску. У Белостоку отбудется встреча с политиком, литератором и былым политвязнем Палом Северинцем. Про гэты ды інші новини про 5 хвилин расскажет Владимир Лапцевич.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Еўразвяз выделил Украине 2 миллиарда 860 миллионов евро. Складена мапа смяротных покараний для Менску. У Беластоку отбудется встреча с политиком, литератором и былым политвязнем Павлом Северинцем.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с информации дотычной обороны Украины. Евразвяз выделил Киеву 2 миллиарда 860 миллионов евро. Про это поведомляет Еврокомиссия. Сродки уже перелишены у рамках кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро. Их накируют на закупку беспилотников, систем супротиповетерной обороны, ракет, радаров, сродков радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

0: Подготовку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 14 кастрычника 1946-го народился Дэн Маккаферти. Полное имя Уильям Дэниел Маккаферти, шотландский рок-вокалист и автор песень, ведомый как один из основальников и фронтмен гурта «Назарет». У жнивня 2013-го Дэн Маккаферти покинул «Назарет» по стане здоровья, а лежу все же записал с коллективом альбом «Rock'n'Roll Telephone» 2014-го года. Як заявил он сам с этой нагодой, пойти у студию и проспевать — это не то самое, что давать концерты. Я завсёды могу записать еще один альбом, але каждый раз выходить на сцену, проводить там амаль 2 годины и брать людей гроши за то, что они пришли на меня поглядеть, этого я больше не могу.

0: 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 14 кастрычника 1958-го народился Томас Долби. Сапраўднае имя Томас Морган Робертсон, британский музыка и спявак. На ягоным рахунку николи не было множества хитов, тым не менш, он стал одной из самых вядомых особ стылю синт-поп початку 80-х. У великой ступени это было обумовлено удалой маркетинговой политикой. Томас Долби был своеособливым диваком-навукоуцем, який с поспехом выкарыстал потенциал синтезаторов и сэмплеров для вытворчасти поп-музыки и легкого электрофанка.
1: Tell me about your childhood.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 14 кастрычника 1974-го народилась Натали Луиз Мейнс Паздар, американская спевачка, автор песен, гитаристка и актриса. Свою музычную карьеру начала у 95-м годе, ставши удельницей гурта «Dixie Chicks», у склад якого она уваходит и по теперешний час.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Евразвяз выделил Украине 2 миллиарда 860 миллионов евро. Складена мапа смяротных покараний для Менску. У Белостоку отбудется встреча с политиком, литератором и былым политвязнем Павлом Северинцем. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с информации, дотычной обороны Украины. Евразвяз выделил Киеву 2 миллиарды 860 миллионов евро. Про это поведомляет Еврокомиссия. Сродки уже перелишены у рамках кредитной программы ЕС на 90 миллиардов евро. Их накируют на закупку беспилотников, систем супротиповетерной обороны, ракет, радаров, сродков радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Покуль Россия буксует на фронте, она протягивает узмацнять поветерные атаки, жорстко наносящие удары по украинских громадянских объектах и инфраструктуры, заявила керавник Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подкресливши необходимость терминово умацовывать украинскую СПА. У авторок 13 кастрышника свет сколыхнула вестка про раптовную и заучастную смерть ведомого израильского войскового историка, журналиста и популярного блогера Рыгора Тамара, який пошел життя во взросте 54 годов. Спочувание семьи выказывают коллеги, войсковцы и тысячи слухачов по всем свете, а похование аналитика отбылося у Иерусалиме. Радио Рация публикует его эксклюзивный архивный комментарий, який сегодня гучит как политический заповед для региона. Аналитик у 2023 году огучил позицию абсолютной реалистичности сусветной геополитики, якая актуальная и сегодня.
3: Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения.

0: дать этой войны. Можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
1: Эксперт жорстко резюмовал, что белорусскому и украинскому народам нема чего гублять, бо Кремль и его сателлиты у любым выпадку имкнутся до полного знищения их незалежности. Формулировки Рыгора Тамара фиксуют фундаментальные принципы войсковой прагматики и вызначают конкретные кроки для демократичных сил, подкресливаючи, что знищение режиму у Минску равнозначное стратегичной поразе Кремля. До інших тем. Активисты молодевой организации «Рада» распрацевали сайт, на яким выкладенная мапа менских локаций, связанных со смяротным покаранием у Беларуси. Презентация сайту прошла у информационном пункте Совета Европы для белорусов, який с травня дейнішае у Национальной библиотеке Литвы у Вильне. Импреза была присвящена проблеме смяротного покарания у Беларуси. Гэты метод покарания не припынялся с советских часов. Только с 1994 года смертью покарали больше за 300 человек, означают авторы мапы. Усяго на мапе 14 менских локаций, связанных с выкананием смяротного покарания. Гэта не только былая турма Володарка, где выконвали смяротные присуды яшчэ у недавние годы, але и локации червоного террору 20-х годов минулого стагоддзя и месцы периоду сталинских репрессий. Анонсная информация. Завтра, 15 кастрычника, у белорусским хабе «Новая земля» у Белостоку отбудется сустреча с политиком, письменником, поэтом и былым политвязнем Павлом Северынцем. Подчас яе пройдзе презентация новой книги «Соль земли» сборника с 12 белорусских викторин по 33 пытания у темах «Беларусь», «Наука», «Литература», «Мастаство», «Архитектура», «Музыка», «Кино», «Спорт», «География», «Экономика», «Политика» и «Библия». Намечено обмеркование разностайных белорусских грамадско-политичных пытаний. Уваход на сустрэчу вольны. Початок о 19-й године. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
1: Завтра на белорусско-польском помеже похмурно. Часами дождь. Температура поветра плюс 11, плюс 13. Ветер полночный, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
4: Хирургичная операция папы прошла поспехово. Завершается ватиканская встреча, присвеченная семье. У другой части программы рубрика «Веру, ведаю, разумею». 14 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Учора ввечері у Римській університетській клініці ім'я Агастіна Джемеллі поспіхово завершилася хірургічна операція на легкім папи Льва XIV. Про гэта повідомила зала друку Святого Пасада. Операція пройшла у запланованые терміни і згодна з предугледженим парадком. Святий отец вернувся у палату, говориться у повідомленні зали друку. Пазней була обнародована більш подробязная інформація про операцію пантифіка. Папу видалили нижнюю долю правого легкого. Гістологічне дослідження підтвердило діагноз аденокарцинома легкого, як і меркавалася поводле вынікаў перад операційных обследаванняў. Адзначаецца таксама, што святы отец знаходзіўся ў операційнай каля 3 гадзін, а сама операція доўжылася каля 90 хвілін. Яна прайшла паспяхова, без ускладненняў. Пасля операції папа нормально прачнуўся і пасля кароткага перыяду назірання вярнуўся ў сваю палату на 10-м паверсе. Хірургічную брыгаду узначальваў прафесар.